Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 часов.
0: Авторадио.

за осенью. Красное лето придет, придет, зашумят сады, клёны пьяные. Только жаль, что тебя мне никто не вернет. Указала судьба, дороги разные.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Я прошу, хоть ненадолго, грусть моя

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло, хоть

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви.

тому, что было, и тому, что было, нам с тобою снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

кого-то просто летная погода, а ведь это пробы.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

шоферская жена. Ты сидишь у окна, время тянется, тянется, тянется. По дороге какой муж вернется домой. Он звонил, он сказал, постарается. Ждет еда на плите, только где же он, где? В холодильнике водка как водится. Неужели опять?

сражен за шаферских, что ждут мужей и дни, и ночи напролет. Я подниму бокал, я буду пить за них. Меня ведь тоже кто-то ждет, дай бог вам, милые,

никогда часы не спешат, стрелки будто стоят. Им, наверное, не очень-то верится, шоферская жена. Ты сидишь у окна, ты сидишь, продолжая надеяться.

0: Реклама.
1: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ» «Лапсердибас Миссия». «Мэнес Аптека» – рецепт твоего здоровья.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Золотые хиты на Авторадио Латвия.

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 9 часов.
0: Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.
2: Мы выбираем путь, идем к своей мечте, и на

0: Реклама.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
1: Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. Алинекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены. И Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.

0: и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: Реклама.
1: Я не дам искать резы на лигу, а лигу, курс там останусь, я прецы на лигу.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.
3: Менес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.

0: Вся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
4: Lidl стоит того.
6: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
8: Прежнего.
9: Я знаю пароль.
7: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтере.

по дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

любовью совращен моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало. Живое выступление 2013 года.

0: Реклама.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
1: Lidl стоит того.
3: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифткартинг – новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику «Биодерма», «Институт Эстедерм», «Виши» и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Балкон часто остается местом, куда выходит.

0: а вечером теплым и уютным. Небольшие настенные светильники и подсветка вдоль перил сделают пространство дружелюбным и спокойным. Свет помогает визуально расширить балкон и добавить ему глубину. Цвета лучше выбирать светлые и природные. Белый, песочный, оливковый или древесные оттенки делают помещение легче. Если хочется добавить акцент, можно оформить одну стену фактурной плиткой или деревянными рейками. Этого достаточно, чтобы балкон выглядел интересно и современно. Когда пространство продумано и каждая деталь работает на комфорт, балкон перестает быть просто дополнением к квартире. А превратить его в уголок отдыха и вдохновения – это уже дело мастера. И пусть на вашем балконе всегда будет светло, спокойно и уютно.
1: Дело мастера. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
5: Lidl стоит того.
7: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Я не дав искать рисы далеко, далеко, кузамаста на земпреце далеко.
2: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
3: Lidl стоит того.
5: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bilesho Service LV. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о необычных, но вполне объяснимых особенностях собак. Сегодня мы поговорим о том, почему подушечки лап питомца иногда пахнут попкорном или сыром. Многие владельцы замечали этот запах и удивлялись его происхождению. На самом деле он связан с особенностями кожи и микрофлоры лап. У собак основная система терморегуляции сосредоточена на подушечках лап. Они выделяют небольшое количество влаги, которая сама по себе почти не имеет запаха. На поверхности лап живут бактерии и дрожжевые микроорганизмы. Когда они взаимодействуют с естественным процессом в теле собаки, образуются соединения с характерным ароматом. Именно они могут напоминать запах попкорна или сыра. Это естественный процесс и не признак плохой гигиены. Запах чаще становится заметен после прогулки или активного движения, когда собака бегает и подушечки лап работают интенсивнее. В большинстве случаев такой запах не требует вмешательства. Достаточно обычного ухода и мытья лап после прогулок, особенно если собака гуляет по пыльным или влажным поверхностям. Важно тщательно вытирать лапы, чтобы влага не задерживалась между подушечками. И пока мы учимся замечать такие мелочи и понимать их причины, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Bio-studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio-metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio-studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio Klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио. Движение только вперед.
0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10 место.

0: слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9 место.
1: Говорят, у Лиды кончилась либидо.
2: Да ладно.
1: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
2: Ну и ладно.
1: Говорят, когда за 30 нечего ловить, а за 40 только кошек можно заводить.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейк с Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: с субботы. Сливочное масло 200 грамм 99 центов. Маленькие арбузы 1 килограмм евро 25. И филе лосося с кожей 1 килограмм 12,49.
1: Lidl стоит того.
3: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 70.

все-таки грустно тебе сказать привет и опять разойтись у дверей. Слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв. «Бутоны белых роз».

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смектогоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
2: Твои лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале

0: Светлана Белова. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Четвертое место.

0: на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас красивых.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио «Латвия». Третье место.

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое моча 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм – 3,49. И кокос одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl – стоит того.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала.

0: Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: новая песня
1: на Авторадио Латвия.
2: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

Главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

0: Красная остановка.
1: Когда возвращаешься домой после дороги и хочется чего-то легкого, этот суп станет хорошим выбором. История грибного супа-крема уходит корнями в кухню Франции середины 18 века. Затем простые грибные супы-пюре распространились по Европе, а белые грибы стали отдельной гастрономической ценностью в 19 веке. Сегодня мы приготовим крем-суп из белых грибов с ароматом леса и домашним теплом. Для начала промойте белые грибы, очистите и нарежьте их. Измельчите 1-2 луковицы, обжарьте в сливочном или

0: Красная остановка. Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
4: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
5: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Цинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнэс Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнэс Аптека ЛВ», «Лапсердыбас», «Миссия». «Мэнэс Аптека» – рецепт твоего здоровья.
3: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Анна Семенович. «Если станет грустно».

Интересный факт. Круиз-контроль. Человек, который изобрел круиз-контроль, система, заставляющая автомобиль поддерживать постоянную скорость, был слепым. Это Ральф Теттер, который запатентовал систему в 1950 году. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: мотор.
1: Киноафиша. Сегодняшний выпуск «Киноафиши» посвящен фильму «Большие глаза». Фильм «Большие глаза» рассказывает реальную историю художницы Маргарет Кин, чьи работы стали настоящей сенсацией. Действие начинается в конце 50-х годов, когда Маргарет уходит от мужа, переезжает с дочерью и пытается начать жизнь заново, зарабатывая иллюстрациями. Судьба сводит ее с харизматичным художником Уолтером Кином. Он легко находит покупателей, умеет говорить и продавать, и вскоре они становятся семьей. Уолтер выдает картины Маргарет за свои, убеждая ее, что так будет проще добиться успеха. Неожиданно работы становятся невероятно популярными, приносят деньги и роскошную жизнь. Но цена этого успеха оказывается слишком высокой. Со временем Маргарет понимает, что живет в тени собственного таланта. Уолтер все больше одержим славой, давит на жену и требует новых картин, а страх и зависимость не дают ей сразу сказать правду. Перелом наступает, когда она решается бежать и впервые публично заявить о своем авторстве. Кульминацией фильма «Большие глаза» становится судебный процесс, где истину решают самым простым и честным способом. Оба должны доказать, кто на самом деле художник. Этот момент становится символом победы таланта над обманом. Интересного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Только три дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Авторадио.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
1: Go. Goodyear.

0: никогда.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты, Билишу Сервис.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Боже, какой пустяк. Живое выступление 2015 года.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектогоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас красивых.

0: Дело мастера.
1: Балкон часто остается местом, куда выходят развесить белье или поставить старый стул. Но если немного изменить взгляд, он может стать самым уютным уголком в доме. Здесь можно пить утренний кофе, читать, отдыхать или просто смотреть, как идет дождь. Если балкон застеклен и утеплен, можно добавить мягкие кресла, подушки, небольшой столик и даже ковер. Если он открытый, лучше выбрать мебель из влагостойких материалов и устойчивое покрытие пола. Например, плитку или ламинат для наружных работ. Так пространство будет выглядеть аккуратно и прослужит дольше. Особую атмосферу задает свет. Днем он должен быть мягким и естественным, а вечером теплым и уютным. Небольшие настенные светильники и подсветка вдоль перил сделают пространство дружелюбным и спокойным. Свет помогает визуально расширить балкон и добавить ему глубину. Цвета лучше выбирать светлые и природные. Белый, песочный, оливковый или древесные оттенки делают помещение легче. Если хочется добавить акцент, можно оформить одну стену фактурной плиткой или деревянными рейками. Этого достаточно, чтобы балкон выглядел интересно и современно. Когда пространство продумано и каждая деталь работает на комфорт, балкон перестает быть просто дополнением к квартире. А превратить его в уголок отдыха и вдохновения – это уже дело мастера. И пусть на вашем балконе всегда будет светло, спокойно и уютно.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
3: Товары в магазинах «Фикс Прайс» почти даром? Да! Только сейчас на многое снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода «Кеково Саводс» 1,5 литра, всего за 45 центов. Маринованная свекла «Кок» 500 грамм, всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины «Свелта» 32 штуки, всего за 3,99. «Фикс Прайс» – на все низкая цена.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
2: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

за баранкой с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километром спидометр мотает встречу долгожданную наш приближает.

0: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нядетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала.

0: Интересный факт. Компания Saab. Шведская компания Saab была основана в 1937 году, но сначала производила только военные самолеты. После Второй мировой войны компания решила выйти на новый рынок и наладить производство автомобилей. Первый прототип, получивший название «Ур-Саап», был разработан группой из 16 инженеров. Из них никто раньше не занимался проектированием автомобилей, и только двое имели водительские права.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о необычных, но вполне объяснимых особенностях собак. Сегодня мы поговорим о том, почему подушечки лап питомца иногда пахнут попкорном или сыром. Многие владельцы замечали этот запах и удивлялись его происхождению. На самом деле он связан с особенностями кожи и микрофлоры лап. У собак основная система терморегуляции сосредоточена на подушечках лап. Они выделяют небольшое количество влаги, которая сама по себе почти не имеет запаха. На поверхности лап живут бактерии и дрожжевые микроорганизмы. Когда они взаимодействуют с естественным процессом в теле собаки, образуются соединения с характерным ароматом. Именно они могут напоминать запах попкорна или сыра. Это естественный процесс и не признак плохой гигиены. Запах чаще становится заметен после прогулки или активного движения, когда собака бегает и подушечки лап работают интенсивнее. В большинстве случаев такой запах не требует вмешательства. Достаточно обычного ухода и мытья лап после прогулок, особенно если собака гуляет по пыльным или влажным поверхностям. Важно тщательно вытирать лапы, чтобы влага не задерживалась между подушечками. И пока мы учимся замечать такие мелочи и понимать их причины, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Люся Чеботина. «Обнимай».

транзитный твой вокзал. Я говорил, расставаться полезно, вот так и сбылось. В жизни твоей я бывал лишь проездом, и поезд унес.

0: Я был транзитный твой вокзал.
1: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари.

0: Зоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама. Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номатню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!

Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Королёв и Ирина Круг. Букет из белых роз. Живое выступление 2018 года.

0: Реклама.
1: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Сегодняшний выпуск «Киноафиши» посвящен фильму «Большие глаза». Фильм «Большие глаза» рассказывает реальную историю художницы Маргарет Кин, чьи работы стали настоящей сенсацией. Действие начинается в конце 50-х годов, когда Маргарет уходит от мужа, переезжает с дочерью и пытается начать жизнь заново, зарабатывая иллюстрациями. Судьба сводит ее с харизматичным художником Уолтером Кином. Он легко находит покупателей, умеет говорить и продавать, и вскоре они становятся семьей. Уолтер выдает картины Маргарет за свои, убеждая ее, что так будет проще добиться успеха. Неожиданно работы становятся невероятно популярными, приносят деньги и роскошную жизнь. Но цена этого успеха оказывается слишком высокой. Со временем Маргарет понимает, что живет в тени собственного таланта. Уолтер все больше одержим славой, давит на жену и требует новых картин, а страх и зависимость не дают ей сразу сказать правду. Перелом наступает, когда она решается бежать и впервые публично заявить о своем авторстве. Кульминацией фильма «Большие глаза» становится судебный процесс, где истину решают самым простым и честным способом. Оба должны доказать, кто на самом деле художник. Этот момент становится символом победы таланта над обманом. Интересного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
4: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты, билеты, сервис.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мэблес.лв.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. На все скидка 5 евро. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 50 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.

0: Интересный факт. Автомобиль «Нива». Название автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям. Оно получилось сложением первых букв имен детей главных конструкторов. У одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том,

который тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вымет, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

не проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль.

фонари. На асфальте вас дети рисуют моншер, как вы

0: Авторадио Латвия. Живой звук. 90-е годы подарили российской эстраде много молодых и талантливых исполнителей. Едва ли не каждый месяц загорались новые звезды. Среди ярких имен выделялась и группа «Иванушки Интернешнл». История создания коллектива была тривиальна, но вместе с ребятами подпевали все. И, как известно, ребята разбили не одно девичье сердце, покоряя юных красавиц текстами о любви. Еще одна песня об этом чувстве – «Тополиный пух» в живом исполнении группы «Иванушки Интернешнл».
1: Тополиный пух!
2: Еще раз вас подревожу!
1: Давай, Олежка, давай!

0: родные вы наши, родные, родные, родные. 20 лет вашей любви переполняют наши сердца на много 100, 200 тысяч лет вперед. Мы вас любим от всей души.
1: Спасибо большое, друзья.

0: бочки.
1: Спасибо, спасибо.
2: Реклама. Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Рестораны Вайрок Саулус и Марк Нядетти представляют 14 августа на Бондерзале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерзала. Билеты

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о необычных, но вполне объяснимых особенностях собак. Сегодня мы поговорим о том, почему подушечки лап питомца иногда пахнут попкорном или сыром. Многие владельцы замечали этот запах и удивлялись его происхождению. На самом деле он связан с особенностями кожи и микрофлоры лап. У собак основная система терморегуляции сосредоточена на подушечках лап. Они выделяют небольшое количество влаги, которая сама по себе почти не имеет запаха. На поверхности лап живут бактерии и дрожжевые микроорганизмы. Когда они взаимодействуют с естественным процессом в теле собаки, образуются соединения с характерным ароматом. Именно они могут напоминать запах попкорна или сыра. Это естественный процесс и не признак плохой гигиены. Запах чаще становится заметен после прогулки или активного движения, когда собака бегает и подушечки лап работают интенсивнее. В большинстве случаев такой запах не требует вмешательства. Достаточно обычного ухода и мытья лап после прогулок, особенно если собака гуляет по пыльным или влажным поверхностям. Важно тщательно вытирать лапы, чтобы влага не задерживалась между подушечками. И пока мы учимся замечать такие мелочи и понимать их причины, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Отказ стеклоподъемников редко происходит внезапно, без причины. Чаще сначала стекло начинает двигаться медленнее, может останавливаться или идти с рывками, а затем механизм полностью перестает работать. Основная причина связана с увеличением сопротивления в направляющих. Внутри скапливается пыль, грязь, а резиновые уплотнители со временем теряют гладкость. Из-за этого нагрузка на моторчик возрастает, и он либо перегревается, либо срабатывает защита. Решение в этом случае заключается не в замене механизма, а в обслуживании направляющих. Стекло необходимо полностью опустить, очистить каналы от загрязнений и обработать их силиконовой смазкой. Важно использовать именно силикон, а не универсальные масла, чтобы не притягивать пыль. После такой обработки нагрузка снижается, и стеклоподъемник возвращается к нормальной работе. Теперь о цепи газораспределительного механизма. Считается, что цепь служит долго, но ее износ происходит постепенно и незаметно. Основной признак – изменение работы двигателя при запуске. Может появляться кратковременный металлический шум, особенно на холодную. Причина в том, что цепь со временем растягивается, а натяжитель уже не может полностью компенсировать этот износ. В результате фазы газораспределения смещаются. Решение здесь связано с контролем, а не с ожиданием поломки. При появлении характерного шума необходимо проверить растяжение цепи и работу. Если отклонения подтверждаются, цепь меняется комплектом вместе с направляющими и натяжителем. Частичная замена не дает результата, потому что изношенные элементы продолжают влиять на работу всей системы. Теперь о датчиках частоты вращения колес. Именно они отвечают за работу антиблокировочной системы и систем стабилизации. Когда датчик начинает работать некорректно, появляются ошибки, а системы безопасности могут отключаться. Причина часто связана не с самим датчиком, а с его окружением. На него попадает грязь, металлическая стружка или нарушается зазор между датчиком и кольцом. Решение в этом случае заключается в проверке посадочного места. Датчик снимается, очищается от загрязнений, после чего проверяется состояние магнитного кольца или зубчатого венца. Важно также убедиться, что проводка не повреждена и не имеет надломов. После очистки и правильной установки система возвращается к нормальной работе, без замены деталей. На этом пока все.
0: «Автомеханика». Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.
3: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromebelis.lv. Calvin Harris.
4: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Наташа Королева. «Обниму тебя счастьем».

0: Вкусная остановка.
1: Когда возвращаешься домой после дороги и хочется чего-то легкого, этот суп станет хорошим выбором. История грибного супа-крема уходит корнями в кухню Франции середины 18 века. Затем простые грибные супы-пюре распространились по Европе, а белые грибы стали отдельной гастрономической ценностью в 19 веке. Сегодня мы приготовим крем-суп из белых грибов с ароматом леса и домашним теплом. Для начала промойте белые грибы, очистите и нарежьте их. Измельчите 1-2 луковицы, обжарьте в сливочном или растительном масле до прозрачности. Затем добавьте грибы и обжаривайте еще примерно 6 минут, пока они не отдадут аромат и слегка не подрумянятся. Залейте бульоном или водой. Доведите до кипения и варите до мягкости грибов и зеленых нот леса в аромате. После этого пробейте суп блендером до состояния густого крем-пюре. Добавьте сливки, соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Если хочется акцента, можно добавить немного мускатного ореха или 20 граммов белого вина. Подавайте суп горячим, украсив каплей сливок, чесночными гренками или тонкой веточкой зелени. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.

0: меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
1: Go. Goodyear.

Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

Интересный факт. Звезда на логотипе. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компании Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Авторадио Латвия. Живой звук. Стас Михайлов. Без тебя. Запись выступления январь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Сегодняшний выпуск киноафиши посвящен фильму «Большие глаза». Фильм «Большие глаза» рассказывает реальную историю художницы Маргарет Кин, чьи работы стали настоящей сенсацией. Действие начинается в конце 50-х годов, когда Маргарет уходит от мужа, переезжает с дочерью и пытается начать жизнь заново, зарабатывая иллюстрациями. Судьба сводит ее с харизматичным художником Уолтером Кином. Он легко находит покупателей, умеет говорить и продавать, и вскоре они становятся семьей. Уолтер выдает картины Маргарет за свои, убеждая ее, что так будет проще добиться успеха. Неожиданно работы становятся невероятно популярными, приносят деньги и роскошную жизнь. Но цена этого успеха оказывается слишком высокой. Со временем Маргарет понимает, что живет в тени собственного таланта. Уолтер все больше одержим славой, давит на жену и требует новых картин, а страх и зависимость не дают ей сразу сказать правду. Перелом наступает, когда она решается бежать и впервые публично заявить о своем авторстве. Кульминацией фильма «Большие глаза» становится судебный процесс, где истину решают самым простым и честным способом. Оба должны доказать, кто на самом деле художник. Этот момент становится символом победы таланта над обманом. Интересного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктор Королёв. «Бутоны белых роз».

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки Интернешнл. Где-то. Живое выступление 2015 года.

реки, где не знают холодного ветра, собирает цветы, оставляя следы на горячем песке. Лето, где ты? Где ты?

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: А все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.
1: И только

0: 103.2 FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Пьеха. «Летай над землей».

0: Интересный факт. Традиция Porsche.
1: В автомобилях Porsche, ключ зажигания, располагается слева от руля. Это дань традиции, которая берет начало с гонок Лемана. Такое расположение ключа позволяло быстрее завести машину, учитывая, что водителю нужно было добежать до автомобиля, запрыгнуть в него и завести.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Леонтьев. Дельтаплан. Живое выступление 2023 года.
1: Между нами памяти туман, ты как во сне.

0: Интересный факт. Самый быстрый автомобиль. Самый быстрый автомобиль в мире в настоящее время – это автомобиль с реактивным двигателем Trust SSC. Он развивает скорость свыше 1300 км в час. Чтобы развить такую скорость, машина имеет еще и второй реактивный двигатель, общая мощность которых составляет 110 тысяч лошадиных сил.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: по мотивам любимого кино.
1: Известные цитаты из кинофильмов и легендарные актеры. «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика».
2: Тебе нужен тост?
3: Да.
2: А тост без вина — это все равно, что брачная ночь без невесты.
3: Нет, я же не пью.
2: А я пью. Что тут пить?
3: Вы меня не так поняли. Я совершенно не пью. Понимаете? Не имею физической возможности.
2: Вот по этому поводу первый тост.
3: Тост? Сейчас запишу.
2: Потом запишешь. Да? Бери стакан. Мой прадед говорит: имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.
3: А да.
2: Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
0: По мотивам любимого кино.
1: Вдохновляющее, любимое, вечное.
0: На Авторадио Латвия.
4: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря,

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Руки вверх». Алёшка. Живое выступление 2019 года.
1: Зажигайте свои огоньки, друзья. Давайте сделаем море огнем. Все свои телефоны, фотоаппараты, все должно гореть огнями.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Александр Добронравов. Божественная.

0: Гали.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Кекс.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.
2: Я всю жизнь шел тебе наяву и во сне.
3: Каждый день с тобой, сердцем и рукой.
1: Первое автомобильное радио.
4: Вместе

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот

из шести. Угадаем с тобой самому.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе уже давно считается самым популярным российским исполнителем. Он зашел на звездный небосвод более 20 лет назад, и с того самого времени его песни остаются на первых позициях в хит-парадах, а его концерты собирают аншлаги. Причем слушатели в одинаковой степени любят и его старые песни, и абсолютно новые хиты. Его композициям уготовано всегда оставаться молодыми, они не стареют и никогда не надоедают. А все благодаря редкому голосу и индивидуальной манере исполнения. Как известно, песни Валерия Меладзе пронизаны любовью во всех ее проявлениях. Она печальная и счастливая, страстная и коварная, взаимная и неразделенная. Сегодня в проекте Авторадио Латвия «Живой звук» песня «Свобода или сладкий плен» в живом исполнении Валерия Меладзе.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Под скандалищий гром, под зорницу кровавую алую. Ты подумай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая. Под раскатистый гром, что в окно непрошенно лопнет.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дырка.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозь

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.